будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

дружеское напоминание, он же чек-лист «Ранние птахи». Позавтракать обязательно, чтобы была хорошая, хорошая, энергичная у тебя поступь сегодня. Вот как вступаем в новый день, ребята. Давайте сверим координаты. Вы топ-радио слушаете. Уже одно хорошее дело на вашем счету есть. Поздравляем. День будет хорошим, солнечным, суть по всему. Если ничего не изменится, любые перемены фиксируем здесь. Добро пожаловать. Будет как будет, друзья. Настраивайтесь. А сегодня, дай бог памяти, 8 число. Сегодня вторник. Не день, а просто сказочка пока что. Давайте вперед и вверх. Так и двигаемся. Добро пожаловать. Утренняя смена.

0: Nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикте.
1: Да-да-да, конечно.
2: И вот в эфире появляется... Наталья Горбачева!
3: О, как же... Неловкий способ акцентировать внимание общественности на твоем личном опоздании. Спасибо, Никит, ты такой верный друг.
2: Я думал, ты здесь главная. Захотела, пришла вовремя, захотела, подзадержалась.
3: Слушай, так считаю только я, к сожалению. Почему-то
2: я тоже так считаю.
3: Общественность и руководство считают немножко по-другому, но ничего.
2: Давай штрафную. История.
3: А, божечки, с этим, слава богу. Значит, сегодня какой день недели?
2: Вторник.
3: Вторник, только вторник, а штрафную уже захотелось. Ну что говорить, что понедельник был сложный?
2: Давай назовем ее не штрафная, а 11-метровый. В зависимости,
3: извини,
2: в зависимости от штрафной. Это что, 11-кратно усилились штрафные, что ли?
3: А, что это такое?
2: А где Андрей Фан? Давай сразу начнем. Андрей Фан, здоровье.
3: Да, приболел. Ну, человек не молодой все-таки.
2: Но мы уважаем возраст.
3: Подорожники закончились в сентябре. Значит, бесплатная медицина.
2: Осень началась.
3: Так что будет что-то делать, что-то мазать в себя.
2: Раньше мы Андрея отправляли в отпуск, а сейчас отправили на больничный. Но,
3: да.
2: Но надо сказать, что Андрей ответственный человек, во-первых. Мне кажется, он вообще не симулянт, да? Если ушел отдыхать, значит, надо. А с другой стороны, завтра обещал вернуться. Посмотрим, как...
3: Завтра?
2: Да. Может,
3: завтра?
2: Нет. Может быть, нет.
3: А-а-а.
2: Мы же знаем эти обещания. Вот
3: да,
2: и вы тоже, друзья.
3: Честно, я тебе скажу, что я думаю, что раньше четверга ты его не жди, но посмотрим.
2: Ну, в общем, будем наблюдать. Неделя обещает быть очень интересной. Посмотри, какое солнце за окном.
3: Это правда, это правда. Это
2: хочется,
3: правда.
2: Хочется удалиться вот в сторону этого восхода.
3: А что у нас происходит? У нас те самые несколько дней бабьего лета.
2: А, они начались?
3: Ну, как будто бы. Но это единственное возможное вообще предпосылки.
2: Потрясающая новость, друзья. Складывайте глубоко в шкаф зимние вещи.
3: Выходные как будто бы могут пройти без дождя.
2: Я в это не верю. Я в это не верю.
3: Веришь, да?
2: Я верю больше в то, что Андрей Фан завтра вернется, чем в то, что будет хорошая погода. Но, друзья, давайте так. На этой неделе самый главный хэштег «Будет как будет».
3: Будет как будет.
2: Будет как будет.
3: Так с этим мы будем жить. Всем доброе утро. All-time favorites.

0: Какое красивое танго. Хочется, да, небольшое?
1: Ах, ты ж мой хороший.
0: Плясать приятно, знаешь, в хорошем особенно настроении. Ага. Хочу поговорить с тобой про настроение, потому что я только что, пока музыка играла, я посмотрел что-то очень вайбовое. Рекламный ролик, который снял известный режиссер,
1: да,
0: Паоло Соррентино.
1: Ой, он красивый.
0: Мы знаем его, ну, как автора...
1: Его,
0: да, он, ну, как, итальянцы до определенного возраста все очень красивые. Угу. Вот, значит...
1: А потом богатые.
0: Автор сериала «Молодой папа», очень известный режиссер, снимает ролик для известного бренда. Ювелирочка, вот это все.
1: Да.
0: Люксовый бренд.
1: Да.
0: Я смотрю и ловлю себя на мысли, что очень красиво, но, в принципе, реклама как реклама. Там красивые артистки снимаются.
1: Да.
0: Это Анна Хатавей и Зендая.
1: Ну, так это вообще топ-топ.
0: Можно сказать, залог успеха, верно?
1: Конечно.
0: Но больше удовольствия получаешь, когда знаешь, что это именно что нишевый, но очень талантливый режиссер снял. А там, по сути...
1: Да ну, ладно, ну так нечестно. Что, он взял главных звезд и что?
0: Ну, серьезно, звезды это...
1: Я думаю, им заплатили даже больше, чем Паоло Соррентино.
0: Да-да-да, но первым был Паоло, его плашка именная. Снято Паоло Соррентино. И цветкор хороший, богатый.
1: Да.
0: Интерьеры, девчонки, все здорово. Но зная, что снял именитый мастер, ты как будто получаешь отличный маркетинг. Тебе совершенно по-другому это заходит. Это как хлебушек мажешь простым маслом.
1: Слушай, а не кажется тебе такое, что тут в таком комбо, ну, как будто бы не могло быть ничего плохого вообще?
0: А что бы мне снять плохое специально?
1: Нет, но это заведомо просто 100% успех. Вообще нет никакой интриги. Что тут может пойти не так?
0: Да-да.
1: Зендая, Хэтэуэй, Паоло Соррентино. Что? Ну, то есть это просто бренд вообще...
0: Беспроигрышный.
1: Беспроигрышный выбрал вариант.
0: Я думаю, что в рекламе в ней как в дзюдо, да? Вот в дзюдо побеждает сильный, побеждает слабого, зайдя сзади.
1: Да.
0: Вот. И здесь то же самое.
1: Нет, понимаешь, если бы там, вот, допустим, Зендая, вот снимались Дзюба и вот Соррентино, да? Там могло быть, как бы вот, пожалуйста.
0: Но Дзюба известный кинорежиссер.
1: Вытяните.
0: Но он снимает соло-ролики.
1: Да. Вот, ну, вот такой вытяните.
0: Зендай.
1: Да, Зендай.
0: В общем, ребята, делайте с этой информацией, что
1: вот
0: хотите,
1: это
0: но...
1: это риск, понимаете?
0: Понятно, понятно.
1: Тебе это вместо Дзюба
0: хочется эмоций.
1: Энн Хэтэуэй. Ну, конечно, все будет хорошо.
0: Вот, в общем, Дзюба, Энн Хэтэуэй. Имейте в виду, есть вопросики, есть Энн.
1: Да.
0: Возможно, ты ешь чужой хлеб.
1: Переживает.
0: Вот. Ну и соло-видео мы бы лучше посмотрели не от Дзюба, а от Энн Хэтэуэй, верно?
1: Это точно. Вот.

после паузы. Let me be in your arms, Sony Fadera. Летние воспоминания. Skinny Love, Bless.

0: Сентябрь на дворе, но в душе это лето, верно?
1: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Фарш из свинины и говядины 1 килограмм от Forever's 3 евро и 99 центов. Сливочное масло Балтайс 82,5% 175 граммов 1 евро и 49 центов. Мороженое Magnum Almond 83 грамма 1 евро и 15 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
5: Латгалы айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде сегодня, 8 сентября, на всей территории страны переменная облачность. Небольшое потепление, погода по стране будет умеренно теплой, но ветреной. К вечеру во многих регионах увеличится вероятность коротковременных дождей, температура воздуха. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, в ночные часы температура опускается до плюс 14. На протяжении дня южный, юго-западный ветер. Что это значит? Уже завтра в среду южные потоки принесут в страну еще более теплый воздух, и дневная температура по стране может подняться до 26 градусов. Ну а пока сегодня утром облачно, днем до плюс 21, вечером плюс 19. Ну а затем ночью по стране вероятен кратковременный дождь.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: конкурс от IKEA, но это будет немножечко попозже.
1: Ты шутишь? Обожаю конкурсы.
0: Да, я знаю, я знаю. Сейчас под этот фон давай другой поставим. Это вот прям вот я сразу хочу что-то разыгрывать, а мне пока что нечего разыгрывать.
1: А, это, да? Это,
0: вот
1: это,
0: прям, да.
1: Это фон нон-грата?
0: Ну, я, нет, это вот
1: ну,
0: именно
1: подожди,
0: конкурсный,
1: А я-то откуда знаю? Ну, вот такой.

0: на некоторую откровенность. Как ты понимаешь и как ты знаешь, а может быть не знаешь, а если, кстати, ты не знаешь, то значит Эндрю не передал тебе информацию, как должен был, покидая свое рабочее место.
1: Передал.
0: Некоторые, понимаешь, Сашечка, говорит, вот сейчас, а у Наташи ремонт. Вот у Наташи ремонт.
1: Конечно.
0: И, короче, естественно...
1: Это знаешь, все знают.
0: Да, естественно, он происходит, хочешь ты уже этого или нет. Но вчера у меня было важное задание, и вечером я пробегалась по различным магазинам, потому что мне что нужно было выбрать? Мне нужно было выбрать матрас. Матрас.
1: О-о.
0: Кровать. Короче, я полежала в одном магазине, полежала в другом магазине, и очень сложно. Очень сложно. Понятно, что ты думаешь по поводу цены, да, это всегда важно и так далее. Но я узнала, что существуют, понимаешь, такие матрасы. Сколько?
1: А есть? Да. Мне очень интересно, матрасы вот сейчас в каком состоянии находится индустрия? Расскажи немножко. Они раздают Wi-Fi?
0: В расцвете сил нет.
1: Есть ли такие матрасы со встроенным аппликатором Кузнецова? Потому что они столько стоят, что я жду, когда появится уже наконец-то предложение, достойное спроса.
0: Понимаешь, там, во-первых, я не знала, оказывается, есть матрасы, которые с одной стороны более мягкие, с другой более твердые.
1: Это для того, чтобы скидываться
0: менять.
1: На камень-ножницы. Какой
0: менять.
1: Сегодня у нас матрас?
0: Да. И потом там начинается. Тут матрасы, которые...
1: Ты себя, Наташа, плохо сегодня вела? Спина жестком.
0: Да, спина жестком. А там, получается, ты, в общем, ложишься там все тело. У тебя сначала фиксируется тело, где плечи, потом где нижняя часть, потом где ноги.
1: Он запоминает что? Архитектуру твоего тела,
0: не
1: принимает
0: знаю.
1: Его форму.
0: Потом, потом оказалось, что есть какие-то истории с твердыми краями фиксированными.
1: Круто.
0: Типа, я вообще...
1: Это для того, чтобы...
0: Я говорю, что происходит?
1: Это для того, чтобы брать им, размахивать, да? Ну, можно
0: я
1: было.
0: Я не знаю, но...
1: Матрасом.
0: В любом случае, получилось так, что я пришла, так говорю, так, я сейчас приду, быстро все выберу, уйду. Короче, я пришла, поняла, что кошмар, сколько здесь нюансов, которые мне срочно нужно обсудить с чатом GPT.
1: Я хочу тебе кое-что об этом сказать.
0: Ну.
1: Мы очень часто такие вещи выбираем и думаем, что это мы их выбираем. На самом деле, это вещи выбирают
0: этот
1: нас.
0: Этот матрас должен меня
1: он
0: выбрать.
1: Он должен тебя выбрать, да.
0: Но у меня есть один, который мне кажется, что вот спустя походы все по всем этим магазинам,
1: да.
0: Есть один матрас, который запомнился мне. И я думаю, что я вернусь к нему.
1: Угу. Вот. Я думаю, что... Давай я попробую угадать этот матрас.
0: Да.
1: У него точно должны быть встроенные колесики, чтобы по будильнику он как будто заводился и вез на утренний эфир. Я считаю,
0: было бы хорошо. Вот мне нужен такой. Есть такой?
1: Ребята, 2-5-0-37. Что вы по этому поводу думаете?
0: Во всем нюансы, понимаете? Ужас. Больше, чем мы думали.

0: Слушай, да, оказалось, что ни одно у меня было удивление по поводу матраса, кто за ним говорит, нужен встроенный массажер. Он говорит, а также наш слушатель говорит, у меня дома самая дорогая вещь, это кровать и матрас. Это прям как у Бонни. Ты знаешь, что Бонни приобрела кровать за 150 тысяч?
1: А это что евро. За кровать такая за 150 тысяч? Она, ну, понятно, из какого-то благородного дерева.
0: 150 тысяч евро.
1: Она сразу с недвижимостью продается.
0: Я не знаю. Ну, короче...
1: 150 тысяч.
0: Да. А, также вот смотри, наш радиослушатель пишет. Доброе утро. За такую цену, как они стоят, там должна звучать колыбельная, когда ложишься, и будильник в нужное время. А так вообще не помню, в каком-то из местных магазинов. Мне понравилось, что в течение какого-то времени можно вернуть без проблем матрас. Можно спокойно потестить дома, понять... Если что, заменить или вернуть.
1: А я помню, как один шведский очень известный магазин запустили к себе в торговый зал специального актера, чтобы он у них жил.
0: И тестил все это.
1: Жил вот как будто в реальных условиях, угу. Поскольку человек с актерским образованием, он, наверное, как-то это по-особенному делал.
0: У него уже классно
1: получилось, да. И это был кейс, про который много говорили, я прям запомнил. Много лет назад это было, я все еще помню. Мы, кстати, об этих ребятах еще поговорим сегодня.
0: Да, конечно. Слушай, помимо того, что много чего узнаешь по поводу там матрасов и так далее, вообще очень сильно шагнула вся техника и все, что ты хочешь приобрести, ты всегда приходишь. А, нет, с матрасом еще было, знаешь как, мне такие мои знакомые говорят, ну, матрас стоит там 2000. Я говорю, вы что, с ума сошли?
1: 2000?
0: И говорит, ну, там, ну, хорошо, но если ты там сможешь, это 1800. Короче, я просто, ты думаешь, все, тебе кажется, что, ну, дешевле, чем 2000 вообще быть не может. А потом ты приходишь в магазин, и есть все-таки варианты. И ты такой же счастливый. И ничего, что сумма все равно огромная, но ты как бы уже радуешься тому, что она дешевле, чем 2000. Понимаешь?
1: Более того, есть же универсальная фраза, которая помогает продавать матрасы. На сне не экономят.
0: Ах, возможно, возможно.
1: Не экономьте на себе, ведь вы можете себе это позволить.
0: Все, это все работает до тех пор, пока ты не начинаешь делать ремонт. А там уже, знаешь, итак, мы сделаем так, так, так. Нет, мы сделаем вот так. А, вот, ну, в принципе, если хотя бы вот так, уже неплохо.
1: То есть, если расположились где-то посередине между тем, о чем мечталось, и тем, куда
0: и
1: могло все это провалиться.
0: И желание, чтобы это все закончилось. Да,
1: да, да, да. Да, да.
0: Вместо вот этими двумя ты все время так гуляешь, и ходишь, и бродишь. Но я надеюсь, что, кстати, я не знаю, кто из наших радиослушателей сейчас тоже страдает такой болезнью, как ремонт, можете поделиться смело.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Доброе утро, друзья. В ближайшее время поговорим про то, что происходит на дорогах нашей страны. Итак, на путепроводе Карла Улмани-Гатва по-прежнему пробки. Тут без этого никак, но пока что не столь серьезные, до 10 минут. На улице Лейла РПС уже сосалась.

начинается безобразие. Если говорим про улицу Даугавгрива, то на данный момент сейчас сообщат, подождите. Так, до 15 минут уже на стороне улицы Булю, примерно до получаса. Что-то произошло, судя по всему, на самой Булю. Так что, если есть возможность, то лучше двигаться по Даугавгрива. На Вандалмасту 10-минутное затруднение, на Каменном пробке не столь серьезное, однако есть затрудненные подъезды со стороны Узверс Булвар, со стороны улицы Слока, со стороны Ранзидамбис, пока что все спокойно.

Прибибас в районе Густава Земгала. Земгала Гатва. Да, поэтому, друзья мои, если что-то произошло на дорогах нашей страны, о чем стоит сообщить всем остальным, то пишите на наш WhatsApp 25037. Еще раз всем доброе утро и будьте внимательны за рулем.

Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокал на 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Смотрите, слушай, так как ты понимаешь, что ремонт, да? Поэтому те вещи, которые мне пришли онлайн, я возвращаю. Типа, ну, мне не подходит. Ну ладно, нет. Короче, ну в любом случае, нужно оформить мне возврат костюма. Заказал костюм. Красивый, да? Но, значит, ты когда возвращаешь...
1: Ну, цвета хотя бы какого?
0: Ну, слушай, ну, цвет такой...
1: Приятно.
0: Не могу сказать. Нет, такой более, честно говоря, похож на детскую неожиданность, но мне такой цвет подходит.
1: Есть такое, как что в интернете цвет один, а в реальности другой?
0: Конечно, конечно.
1: Совпало?
0: Ну, короче, смотри, вот здесь вот ты отмечаешь. Вот возвращаю, допустим, там одну вещь. И дальше они не просто там говорят, хорошо, возвращай. Им нужен отгрешенность, эмысл, повод, по которому ты возвращаешь. Да? То есть причина, интересует причина.
1: Ну, в принципе, понятно, да.
0: Точно их интересует причина. Допустим, например, тут неправильную вещь, да, выбрала и получила неправильно. Потом, есть определенный дэмэдж, да, то есть там какие-то брак какой-то, да.
1: А есть причина, муж заругал?
0: Вот я хотела сказать. Значит, дальше, потом, что у нас? Получил позже, чем хотел, да. Потом, плохое качество. Потом, ну, и всякие такие, да. Вариантов, что муж заругал, нету. Варианта, знаешь, какой? Я искала, знаешь, больше всего вот какой вариант. Я смотрела на вашу красивую модель, на ней это выглядит супер, а на мне нет. Вот есть такая причина? Нету.
1: Согласен.
0: Нету, а ее нужно добавить, потому что это основная причина возврата всех вещей. Ты смотришь на эту красотку худую, которая весит 43 кг, на ней клево.
1: Ну, тебе легко говорить, ты красотка, а представляешь, если человек не очень, де-факто.
0: Так я тебе и говорю, я красотка, но я не 43 килограмма. И поэтому на мне выглядит это совсем по-другому. Вот по этой причине я возвращаю. Понимаешь, это что? А мне приходится им врать и говорить, что ну просто неправильная вещь.
1: Я хочу тебе вот что сказать по этому поводу. Во-первых, я хочу себя поздравить. Почему? Потому что онлайн-покупки, они как устроены. Ты платишь сразу, а потом получаешь вещь. Что это значит?
0: Да.
1: Ты расстаешься с деньгами. Это неприятный момент?
0: Да.
1: Потому что никто не любит расставаться с деньгами. Но со временем как бы бюджет...
0: В этот момент нужно закрывать глаза.
1: Вот.
0: У тебя сработал Face ID, просто закрываешь глаза.
1: Бюджет как бы сглаживает эту брешь. Проходит время, ты обо всем забыла. И тут приходит покупочка твоя. Ты как будто получаешь ее бесплатно. Но ты пролонгировала эту радость, поскольку теперь ты еще и деньги обратно заберешь. То есть один стресс обменивается на две прелести. Прелесть, когда ты получаешь товар, как будто бесплатно. И вторая прелесть, когда ты еще и деньги за это получаешь.
0: Нет.
1: Я хочу себя поздравить.
0: Ты пытаешься, конечно. Но лучше всего, когда ты заказал, забыл, а тебе пришло, и тебе так подходит. И это то, ты уже настолько забыл.
1: Это уже другая лига радости.
0: Ты открываешь, кажется, что это я заказал? Что это? И ты хочешь, ты думаешь, да, я же этого хотела. А это уже оплачено, и ты это можешь надеть и бежать куда угодно. И это просто ощущение того, что Дед Мороз... Мазафака, пришел в сентябре, понимаешь?
1: Дедушка, если ты нас слышишь, мы тебя ждем.
0: Мы тебя
1: ждем.
0: Любим.
1: В следующем часе.
0: Всем
1: будь рядышком, да.

0: Да, ребят, если вы сейчас в общественном транспорте, то мы желаем, чтобы рядом находились ароматные, приятные попутчики, знаешь, чтобы было желание не выходить из автобуса, потому что такие потрясающие люди рядом. Пробки вокруг нарастают, происходит то, что обычно происходит в трафик, часы. Это правильно назвать? Трафик, часы. 8 часов, 6 минут. В общем...
1: Я сказала, да, полная вечеринка. Но,
0: утро, как оно есть.
1: Если говорить про общественный транспорт, то я желаю, даже нет, я желаю, чтобы ты тогда жил на кольце, потому что ты заходишь и можешь сесть. Кольцо или следующая остановка.
0: Течет ручей, бежит ручей.
1: Лучше подальше тогда жить, для того, чтобы тебе было комфортнее, нежели все время будешь вот в это... я в школе все время мне приходилось... вот никогда не могла сесть, потому что посередине уже маршрут был. Там уже еле-еле впихнешься.
0: Ага, и полно народу.
1: Да.
0: Ну понимаешь? Да, ну да.
1: Так в общем, что, если что, тогда на кольце живите.
0: Как-нибудь да вырулим, друзья. Но самое приятное, конечно, ожидает нас, уважаемые друзья, вечером. Сегодня, мужики родные, сегодня у нас будет Лига чемпионов УЕФА. Я вас поздравляю. Да, начинается лучший,
1: подожди,
0: на мой взгляд.
1: Это начало? Опять
0: лучше
1: только что закончился... чемпионат, теперь вот это, или чемпионат ерунда была?
0: Ой, ну слушай, это два разных футбола.
1: Да, ясно.
0: Если мы говорим про мировой чемпионат, там одна эстетика, здесь да. Совершенно другая, гораздо более нишевое удовольствие.
1: Хорошо, и сколько будет продолжаться твой кайф, твои кайфарики?
0: Ну, тут, значит, по вторникам, средам будут игры, а играть они будут регулярно. Это долго описывать. Суть в том, что, значит, примерно до предновогоднего этого...
1: Ой, только это долго прям,
0: до предновогоднего декабря мы будем смотреть футбик.
1: То есть это такое, как будто бы все, вышел новый сериал, который... Нет, не новый сериал, тогда вышел следующий сезон твоего любимого сериала.
0: А точнее, так, не опишешь. Так. Да,
1: тогда вот
0: да,
1: так.
0: Да, да, да.
1: Когда ты уже знаешь, что тебе все нравится.
0: Со знакомыми геройчиками, все абсолютно предсказуемы.
1: И даже если где-то будет какая-то ерунда, ты простишь их. Угу, ты простишь, это сценарист, режиссер.
0: Ну, скажешь, это им прощу. Придется поработать над собой,
1: равно,
0: конечно. Да-да-да, ко мне на хромой козе не подъедешь.
1: Ясно, ясно. Хотя, знаешь, честно говоря, мне кажется, тебя умаслить не так уж и сложно.
0: Абсолютно не сложно.
1: Не сложно.
0: Буквально. Четыре бутерброда с красной икрой. И, да, по этому поводу хочется, друзья, с вами раскрутить маховик маленького соцопроса.
1: Итак.
0: Смотри. Даже люди далекие от футбола знают эстетику рекламных роликов про этот вид спорта. И я что-то вспомнил. Во дворе мальчишки собирают футбол. И один говорит, а за меня Роналдо играть будет. И откуда ни возьмись, выбегает праймовый абсолютно Роналдо португальский. И такой, давай! Он такой, ах так, а за меня бразильский Роналдо. И тут они... Праймовый Зидан выбегает.
1: А за меня Джеки Чан. Или это другая игра?
0: Джеки Чан тоже, конечно. Да, правильно говорить, Ким Сон Ын. Но тем не менее. В общем... Эти не останавливаются и говорят, а за меня знаешь кто? Знаешь кто? Франц Бекенбауэр. И выбегает звезда 70-х в лучшей форме.
1: А это было, напоминаю, в эру до искусственного интеллекта.
0: Это было в эру, когда начали этим грешить.
1: Когда наша фантазия цифровой, еще была жива.
0: Цифровой Бекенбауэр выбегает. Марадона откуда ни возьмись. Mm-hmm. В общем, в результате во дворе играют... Не
1: серьезные
0: просто пацаны,
1: ребята.
0: А серьезные прям ребята. И это классный рекламный трюк, потому что всем это знакомо. Я вот хотел спросить, в детстве кого ты представлял себе как твой, можно сказать, аватар? Может

0: сразу после рекламы. Marshmello, hello.
1: Hello.
0: Кайго и Дэнти Минской. Heaven on your mind. Ваня Дмитриенко, Силуэт. В стильно-модном ремиксе. На Топ-радио.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Maksim!

0: Ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
2: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl стоит того.

0: Спасибо, ребят, за обратную связь. Здорово, что вы с нами на утренней волне. Знаете, без этого мы, конечно, никуда. И хотелось устроить хит-парад личностей, на которые хотелось походить. Вот, например, Наташ, вот кто круче, Ван Дамм или Шварц?
1: Шварценеггер или... Ван Дамм мне все.
0: Ван Дамм или Робокоп? Кто круче?
1: Ой, я с Робокопом вообще как-то не сильно... У меня Ван Дамм.
0: Ван Дамм или Охотники за привидениями?
1: Ван Дамм.
0: Ван Дамм или Чак Норрис?
1: Чак Норрис.
0: Чак Норрис или, или бутерброд с нутеллой?
1: Ты не найдешь, да. Героя. Кто мог бы переплюнуть?
0: Всех побеждает.
1: Все это дело, конечно. Ну, как первым?
0: Да, ну и кроме всего прочего, конечно, надо осветить еще один очень важный момент. Вот тебе нравится игра «или-или», когда предлагают разные варианты, и ты как будто решаешь, Чак Норрис или Ван Дамм?
1: Слушай, для меня, я весы, мне тяжело. Для меня это такая...
0: Давай совместим тяжелые привычки

0: повседневных людей и да. игра, в которой мы только что сыграли.
1: Окей,
0: да, потому что Чак Норрис, Ван Дам, кого еще с этим удивишь? Многие уже не помнят. А вот из повседневностей, повседневные привычки людей, которые заставляют тебя немножечко...
1: Раздражаться?
0: Вот. Смотри, давай, внезапный звонок без предупреждения или голосовое на 3 минуты. Что хуже? Или звонок без предупреждения? Или голосовое на 3 минуты?
1: Ну, все-таки звонок, наверное. Это я сама звоню всем, да.
0: Хорошо. Звонок без предупреждения или включить видео или музыку без наушников. Рядом человек сидит. Звонок без предупреждения или рядом человек без наушников музыку включил в телефоне.
1: Ой, это бесит очень, да.
0: Да?
1: Да.
0: То есть второй вариант.
1: Да.
0: Хорошо. Включил видео без наушников или громко говорит по телефону на громкой связи. Что больше раздражает?
1: Раздражает, когда по громкой связи именно. А еще иногда, вот сейчас последний раз, я выбирала продукты, ходила-бородила, а человек по магазину с видеосвязь у него была.
0: Видеосвязь.
1: И он, да, обсуждал очень там. Его нужно были прям те же продукты, что и мне, он прям следом ходил. Я думала, что он вообще преследует меня.
0: Ведь это неплохой
1: хочет
0: способ преследования,
1: же,
0: да?
1: Такую же продуктовую корзину, как у меня, да.
0: Неплохо. Хорошо, вот такой прыжок на хвост или сообщение «Привет» и «Тишина». Что выбираешь? Что хуже?
1: И вот, чтобы вот первый вариант.
0: Первый вариант. Вот первый вариант. Или когда разбивают одну мысль на 10 сообщений. Что выберешь? Что хуже?
1: Ой, ужасно, вот. Когда одну мысль разбивают
0: компактная
1: на 10 сообщений.
0: Компактная мысль, а ты ее на 10 сообщений.
1: Не надо.
0: Вот это
1: так.
0: Выбираем,
1: не
0: да?
1: надо. Я уже быстро все подумала, все поняла, все просчитала. Все понятно! Быстрее! Время!
0: Итак, друзья, лучше, конечно, быть вот таким вот незадачливым сталкером.
1: Как я.
0: Чем мысли разбивать на 10 коротких предложений. Это по-настоящему бесит!

0: Сифон теперь говорит о том, что у нас конкурс, а именно Икея. Итак, что...
1: Расскажи им, Наташа!
0: Подожди, сначала я расскажу о том, что с начала сентября цены были снижены более чем на 1000 товаров Икея.
1: Окей!
0: В различных категориях.

0: и вот участвуя в конкурсе, угадав, о какой из этих товаров идет вообще речь, слушатель, в принципе, получает огромный-огромный классный шанс
1: выиграть подарочную карту IKEA.
0: Да, на сумму 150 евро. Но не каждый день вы понимаете, что такие суммы у нас направо-налево разыгрываются.
2: Сегодня мы определяем финалиста.
0: Нет, претендента. Финалист будет в пятницу. Сегодня претендент.
2: Ну ты подожди, сегодня человек попадает на пятничный розыгрыш.
0: На претендента, да. Один из пяти претендентов. А финалист... Это будет уже тот, кто получил.
2: Ой, запуталась.
0: Тот, кто получает.
2: Ой, запуталась. Получает победитель.
0: Ну, получает победитель.
2: Но.
0: Хорошо.
2: А победитель побеждает кого? Финалиста.
0: И типа 5 финалистов будет?
2: Но.
0: Ну, ладно, хорошо. Тогда сегодня мы определим финалиста нашего прекрасного конкурса. Не знаю, у меня
2: финалист. Так, видишь, как будто тебя заставил это произнести.
0: Ладно, ладно, ладно. Пойду на поводу у этого неприятного человека.
1: Пойду на поводу!
0: Так, друзья, все просто. Вам для того, чтобы стать финалистом этого конкурса, необходимо прислать, здесь нужно не ошибиться, скриншот.
2: Откуда?
0: С сайта IKEA.
2: То есть надо открыть сайт IKEA.
0: Отгадать тот самый товар, про который я сейчас буду говорить. У нас есть три подсказки. И самые быстрые они нам пришлют. Теперь, по поводу того, что должно быть указано. Вчера у нас были нюансы и проблемы, потому что некоторые фотографировали только товар. Нам нужно именно, чтобы был виден товар, название товара и цена. Да? Поэтому все, все
2: три
0: правила.
2: Пункта.
0: Да,
2: три пункта.
0: Говорила, все честно.
2: Изображение товара, его название и цена. Ну, это да. Скриншот.
0: Да, скриншот, чтобы вот это все поместилось в одном скриншоте. Это все нормально, так и получается, если ты с телефона это делаешь.
2: Хорошо, хорошо.
0: Итак, три
2: сейчас
0: подсказки.
2: Сейчас ты будешь говорить три подсказки. Ты, ты готова их произнести?
0: Я готова, да.
2: Давай, я слушаю
0: все,
2: внимательно.
0: Не отвлекай уже. Так, друзья мои, он нас не будет отвлекать. Мы с вами сейчас смотрим друг на друга.
2: Мяу.
0: И кто-то, сейчас уже в руках теребит телефона, да, и, может быть, платочки. Итак, этот предмет мебели такой же высокий, как дуб, рисунок которого его украшает и хранит в себе множество историй. Один.
2: Сейчас будет вторая подсказка.
0: Вторая подсказка. Когда стопка книг на прикроватной тумбочке начинает напоминать небоскреб, этот предмет мебели предлагает гораздо более удобное решение.
2: Это была вторая подсказка.
0: И теперь номер три. Сейчас этот предмет мебели в IKEA стоит 39 евро вместо 49. Что это?
2: Вау, да. Это классный предмет.
0: Да.
2: Нужно сейчас прислать скриншот с его изображением,
0: именно,
2: названием и ценой.
0: Да. Вам нужно отгадать, что это было, какая цена. Ну и, собственно, цена-то нам понятна, но она тоже должна быть нам видна. В ближайшие пару минут Никита будет тем человеком, кто только что...
2: Да-да-да. Продолжай. Я буду человеком, который фиксирует...
0: Будет фиксировать на скорость все правильные решения.
2: Так.
0: Что думаешь?
2: Я думаю, что цифровые потоки потекли к нам на 2,5 на 37.
0: Ой-ой-ой.
2: Я мониторил ситуацию. Я мониторил.
0: Ты хотел понять, сколько человек пришло.
2: Don't panic. Don't panic.
0: О, хорошо, я тогда молчу.
2: Все,
0: потому что
2: хорошо.
0: Это мое.
2: Во-первых, уважаемые друзья, огромное спасибо вам за то, что вы принимаете участие в наших эфирных экзорцизах. Дадим ли мы правильный ответ сразу? Потому
0: и
2: что правильный ответ у нас уже есть.
0: Потрясающе это то, что вы смогли зайти на www.ikea.com.
2: Так.
0: И там
2: и есть там вы нашли
0: наши прекрасные ребята. Итак, давай последние три цифры нашего финалиста.
2: Подожди, так ты дай сначала правильный ответ.
0: А, ты хочешь, чтобы, итак, я рассказала, что это полка, которая называется Билли, она стоит 39 евро сейчас. Что классно, что здорово. Uh-huh. И очень много людей угадали и отгадали и присылают по-прежнему. Однако у нас есть самый-самый быстрый, ну я вижу, что это парень. Зовут его Алексей, и последняя цифра 556.
2: Алексей!
0: Правильно, Никита? Я же ничего не соврала.
2: Алексей, добро пожаловать.
0: Все.
2: В финал, в пятницу.
0: Леш, мы тебя записываем.
2: Вы станете одним из пятерых соискателей, и эти пятеро будут претендовать. В том, ну, как это? Алексей и остальные.
0: Да, Алексей
2: финалисты.
0: И остальные.
2: Будут
0: в пятницу мы сможем уже сказать и поделиться хорошими новостями о том, что кто-то заберет.
2: Подарочная карта достанется кому-то
0: евро
2: из вас. Круто.

Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело.

0: Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченые сардельки «Алус» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 49 центов. Макароны «Дуабелле» определенные виды 500 граммов 85 центов. Пшеничная мука «Дуабелле Экстра» 2 килограмма 1 евро и 75 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 eiro. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 eiro. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: Сколько чашек кофе вы выпиваете за утро?
1: Так, ну слушай, у меня сейчас вторая пошла.
0: Обсудим, сколько чашек кофе человек выпивает за утро. Люди разные,
1: и мне кажется... Подожди, ну нужно адекватно это делать.
0: Как ты относишься к цикорию, скажи, пожалуйста? Пробовала вообще говорить? Цикорий.
1: Конечно. Смотри, цикорий — это 100% мое будущее. Я сейчас объясню. В какой-то момент детства моя бабушка начала пить только цикорий. И сейчас пришло время, и моя мама перешла только на цикорий. Я так понимаю, что сахарный диабет — это моя наследственность.
0: Так.
1: Надо следить, понимаете?
0: Так вам нужно не цикорий, вам нужно чайный гриб пить.
1: Слушай, ну там, я не знаю, как, подожди, вот почему ты цикорий?
0: Ну потому что
1: проверить.
0: Есть кофе, есть цикорий, есть чайный гриб,
1: да.
0: Есть дистиллированное, есть молоко исландских коров, безлактозное, да. Благодаря которому можно преисполниться и этот мир понять так, словно ты 3 000 000 000 раз уже эту жизнь прожил.
1: Да.
0: Знаешь, я хочу рассказать про свой опыт. Дело в том, что я сегодня влюбился.
1: Да, ты что?
0: Да, я влюбился в свой кофе. Вот.
1: Тот, который здесь на рабочем месте, или тот, который у тебя дома?
0: Здесь на рабочем месте это кофе на стороне, но любимый кофе у меня дома. Более того, мы прошли все этапы. Отказ, гнев, торг, депрессию, принятие. Я прикупил себе для домашнего потребления кофе по скидочке.
1: А, скидка, сейл.
0: И это был незнакомый бренд, который мне очень сильно не понравился, но дело сделано. Ты не будешь выбрасывать кофе, который ты купил просто потому, что он тебе не нравится. Ты не такой человек.
1: Подожди,
0: просто поверь мне.
1: Ты вскрыл кофе. То есть, подожди, ты взял по скидке, ты до этого его не пил.
0: Ну да, да, да.
1: Да, окей, все поняла.
0: Скидка
1: тебя смотивировала.
0: Скидка стала фактором, да. Окей. Скидочный фактор сработал,
1: да.
0: И я стал пить неприятный. Но сегодня утром я заварил себе покрепче. А я, знаешь, пленных в этом вопросе не беру. И я такой, я делаю еще один этот швырк такой. Ой-ой-ой. А хорошо.
1: А пошло.
0: Сюжет закручивается в спираль, поскольку я уже прикупил себе нормальный кофе. Тот,
1: да.
0: Который я
1: и
0: люблю.
1: До этого. Который был 100% вариантом.
0: Да, но старый ты не будешь выбрасывать. Ты не такой.
1: Конечно.
0: Человек. Его нужно,
1: но
0: сначала
1: тебе уже
0: дососать.
1: Но понравился новый.
0: Новый кофе мне уже как бы успел полюбиться. Старый
1: но
0: кофе, вот-вот.
1: Скидка-то закончилась.
0: Вот-вот старый приходит. А приходит он, как в фильме старой песни о главном, Гарик Сукачев. А я милова, узнаю по походке. И такой, ну что, как ты там без меня? А я ему говорю, я тебя ждала. Я тут давилась этим невкусным. А он уже вкусный.
1: Слушай,
0: ты понимаешь, какая Санта-Барбара?
1: Это вообще, это тяжелое отношение с кофе. Ты сейчас говорила, я понимаю, что у меня с кофе такая история. Короче, у всех у нас есть родители. И отношения с родителями особенно... Ну, то есть у меня родители развелись, поэтому отношения там с папой у меня были немножечко такие напряженные, натянутые, но мы встречались, общались, и, короче, у каждого как бы есть так называемый свой какой-то язык любви. И,
0: разная энергия, а ты как будто между ними.
1: Да, но суть даже не в этом. Суть в том, что у папы вот язык любви был, короче, кофе. Каждый раз, когда мы встречались,
0: да.
1: Он мне дарил пачку кофе. Я не знаю, я думаю, что где-то ему там на работе. Не, короче, ну, вот определенного бренда каждый раз.
0: И ты к нему прикипела.
1: Короче,
0: он ассоциируется у тебя.
1: И каждый раз получается, что я такая, ну а зачем мне покупать кофе, если как бы вот этот кофе, вот он уже есть, да, правильно?
0: Де-факто, да.
1: Плюс это студенческие годы, сам понимаешь, денег не густо, как бы.
0: Спасибо,
1: есть,
0: что не
1: есть.
0: Три в одном.
1: Да, а в какой-то момент ты думаешь, что? Ты думаешь, ага, у меня заканчивается кофе, значит, что?
0: Алло.
1: Алло, пора встретиться с папой, да. То есть, короче, ну, меня по-своему подсадили на такую кофейную штуку, и сейчас я понимаю, что я прихожу в магазин и покупаю именно этот бренд. Хотя я не уверена даже, нравится он мне или нет.
0: Вот так твоя потребительская привычка была сформирована задолго до того, как ты вообще об этом задумалась.
1: Вот такие кофейные истории, друзья.
0: Да-да, время для очередной чашечки.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Информацию стоит начать со слов ой-ой-ой-ой-ой, потому что на грани-то уже у нас пробка до 10 минут, со стороны улицы Труспелс, 15-минутное затруднение. Даже не знаю, с чего начать. На улице Ладгалась на подъеме на Южный мост зафиксировано затруднение до 20 минут. На самом Южном мосту тоже у нас серьезные пробки. На Лубенес, ближе к Сахарово, до 10 минут. Если мы говорим про центр, там все не очень

если мы говорим про путепровод Карля Улманегатва, там, естественно, пробка присутствует на данный момент чуть больше 20 минут. Лейл Ирбест 10-15 минут, плюс дальше на Каунцево 10-15 минут, на Вантово Масса дополнительно 10 минут. На улице Даугавпилс, что нас ожидает там? На данный момент зафиксировано, секундочку, так, слушайте, ну не сообщается. Хорошо, подождите, на Буллю там до 40 минут, на улице Даугавпилс мне показывают около часа. Я надеюсь, что это некоторая ошибка, но в случае, если это так, пожалуйста, наш WhatsApp 250037. Ну и по возможности, наверное, лучше это направление избегать. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, не допускайте неприятных, опасных ситуаций. Всем доброе утро!

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: бывает, стоишь в пробке полтора часа, не понимаешь, для чего вообще проснулся. Это нормально, это очень по-утреннему. Надо говорить правду. Мы рады, что у вас есть возможность нас послушать. Спасибо огромное.
1: Никиту Пальмеву спасибо. Нужно людям какую-то полезную информацию рассказывать, а не просто спасибо.
0: А это очень вот полезно.
1: А зачем им тебя слушать иначе?
0: Сейчас объясню. Дело в том, что жизнь исчисляется количеством моментов, когда ты не просто так живешь. Да. Делаешь полезное, хорошее дело. Вот ты сейчас для нас делаешь очень хорошее дело.
1: Я так подумала один раз в жизни, когда рожала ребенка. Все, больше, в принципе, не было у меня таких дел.
0: У тебя всего один наследник, верно, пока?
1: Один пока что, да.
0: Хорошо. Второй бесплатно.
1: Да.
0: Без скрытых регистраций, без СМ. Мы пересмотрели сам подход к родительской философии и предлагаем вам. Сколько лет твоему нас... Король Артур, я помню.
1: Да, слушай, если уже мы так начинаем нашу беседу, тогда я скажу, что он сейчас где-то находится в пробках в центре. Пожалуйста, ребенок опаздывает на первый урок.
0: Расступитесь, пожалуйста. Король Артур едет. На вороном коне.
1: Слушай, я, кстати, думала про то, что было бы здорово, вот я бы хотела, бы как звезды, да, вот, чтобы тут раз-раз и родили тебе ребенка. И дали вот...
0: Как Майкл Джексон?
1: Ну нет, как и другие все звезды. Чего тут Майкл Джексон?
0: Нет, ну ему же суррогаточка рожала Майкл Джексон.
1: Я не знаю, как там были в те годы. Сейчас уже все вроде как бы попроще, но в любом случае.
0: Берешь и...
1: Короче, чтобы кто-то вот, да, за меня все это сделал. Было
0: просишь,
1: здорово.
0: Чтобы ради тебя сделали что-то.
1: Было
0: и уже. И здорово. Да.
1: Ладно, друзья, ну а что, по-другому тут новых слушателей-то не добавляется, да? А так можно. Но на это нужно время и годы, как говорится. Так что и стараться надо.
0: И еще как минимум час эфира. Мы встретимся с вами гораздо быстрее, чем вы
1: думаете. Всем доброго дня.

0: я хочу рассказать тебе кое о чем, мне нужно признаться. Дело в том, что пока эта песня играла,
1: да.
0: А я все лето хвалил новый альбом Мадонны,
1: да,
0: у меня фанатский интерес.
1: Да, почему?
0: Ну, я люблю Мадонну.
1: А
0: теперь...
1: я думала, ты думаешь, что ты еще можешь претендовать на ее бойфренда, она любит как раз-таки там...
0: Я не претендую на ее бойфренда.
1: Нет.
0: На Мадонну, может быть.
1: А если бы?
0: На бойфренда Мадонны я не претендую.
1: А на Мадонну?
0: Название бойфренда возможно.
1: А если
0: на самого
1: Мадонна
0: бойфренда
1: такая?
0: Абсолютно
1: а
0: нет.
1: Был бы ты такой американским Галкиным?
0: Да, конечно.
1: Готов был бы?
0: В легкую, конечно.
1: Ну, а тебя, представляешь, как осуждали бы, полоскали бы по прессе.
0: Так это же пресса, она так устроена.
1: Да.
0: Пресса всегда будет работать...
1: Ты бы справился с этим?
0: Так, как она будет работать. Абсолютно, у меня броня два пальца в этом вопросе.
1: Тебе бы они, может, пригодились, Мадонной.
0: Ей 68.
1: Да, всего.
0: В принципе, в самом рассвете. И песню сейчас она спела прям вообще с молодухой. Знаешь, сколько Кайли Минок?
1: Ну.

0: 58. То есть, это можно сказать, да, сейчас, как это сравнить? Это как Валерия и Аллегрова.
1: Я поняла, да.
0: Барбара Стрейзен, это как Селин Дион, понимаешь?
1: Да.
0: Это как, какие еще есть аналогии, когда встречаются оба фигуранта? Возрастные.
1: Да, но кто-то считает себя молодушкой.
2: Но 10 лет, есть 10 лет.
1: Ну, конечно,
0: все познается в сравнении. Да? Mm-hmm. То есть даже 58-летняя Кайли Минок выглядит молодушкой на фоне Мадонны. Вот.
1: Но мутил бы ты все равно с Мадонной.
0: Несмотря
1: на эту 10-летнюю разницу.
0: Но у Мадонны посильнее альбом. Альбом. Да? Мы же про альбомы говорим.
1: Про альбом, конечно.
0: Абсолютно. Да?
1: Именно.
0: В остальном там, наверное, уже... Там уже совершенно неинтересно.
1: Да ладно!
0: Это и другие интересные темы.
1: Кстати, вот, да, сейчас мы буквально через там музыкальную композицию обсудим. Я узнала про новое понятие. Сейчас расскажем. Подожди.
0: Должно быть
1: увлекательно. Как раз будет про Мадонну, да.

0: эти мифы там ориентированы на то, что это такая привлекательная женщина, ну, чуть-чуть посадка, которая как бы нравится молодым парням.
1: Она нравится молодым парням.
0: Да, а, короче, вот в понятие пума она не обязательно должна, ну, то есть она не вызывает такое, что она там прям нравится. А это та женщина, которая выбирает сама.
1: Хищница.
0: Хищница уже такая, да. Вот как Мадонна, знаешь, она уже...
1: То есть Мадонна уже не милфа.
0: Она уже давно. И она уже, возможно, берет в рабство на каких-то условиях этих молодых парней, понимаешь, которые у нее там от 25 и чуть-чуть старше. Ну, короче.
1: Я считаю,
0: вот
1: что...
0: Вот как дальше будет называться наш чат. Еще пару лет мы подержимся в милфах, поборемся за это понятие, а потом отпустим его.
1: Давай я расскажу еще один смысл того, о чем ты рассказала, и это очень хороший смысл, это большая польза. Смотри.
0: Давай.
1: Очень много девчонок не знают, как знакомиться.
0: Да.
1: И мы, как минимум, для девчонок по имени Рита придумали способ знакомства. Mm-hmm. Потому что ты можешь подойти... Все же знают, что Рита, если латиницей прочитать, будет пума.
0: Mm-hmm.
1: Вот, подходишь, говоришь, меня зовут Рита. Mm-hmm. Но друзья называют меня пума. Знаешь почему? Mm-hmm. Мальчик. Mm-hmm. Как тебе такой подкаст?
0: Нормально.
1: Интересно.
0: Нормально.
1: Девочки, пользуйтесь. Счастья вам, женщины.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ
3: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 9-я позиция.

0: Специально для вас наняли таролога, дорогие друзья. Не благодарите, это очень серьезное приобретение, поэтому таролог провел экспертизу. Говорит, день будет как будет. Но что точно могу сказать, это после рекламы вас ожидает. Fast Boy Music Sounds. Он так и сказал. Ну а дальше-то что? А дальше Зиверт.
1: Моя дама пьет туз, поднимая санрайз, Юпитер салют.
0: И, конечно, Madison Beer All At Once. Пожалуйста, оставайтесь с нами, проверим, лжет или не лжет, или правду говорит.
2: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня 8 сентября в Риге ожидается облачная погода с максимальной температурой до плюс 21. В первой половине дня термометры покажут около 17-18. К середине дня воздух прогреется до своего пика. Осадки маловероятны. Шанс небольшого дождя составляет всего 10%. Ветер южный, умеренный, со скоростью 9-11 метров. 14 метров в порыве, это я в милях чуть не назвал вам. Ближе к ночи, последующие дни ситуация изменится. Со среды в Латвию должны прийти осадки. К четвергу ожидается похолодание. Такова актуальная сводка синоптиков.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта.
1: А у меня, Наташ, радость.
0: Или на дикте.
1: Я уже рассказывал о том, что футбол
2: что
1: начинается
2: случилось?
1: Сегодня.
2: Да,
1: сегодня первый матч Лиги Чемпионов. Ключевое противостояние. Мадридский Реал сразится с Интер Милан. Это две не только спортивные, но и фанатские культуры. Я хочу с тобой вот о чем поговорить.
2: Давай.
1: Тебе футбол, наверное, не очень интересно.
2: Слушай, ну да, я не являюсь фанаткой.
1: Но я знаю, что ты очень любишь, шмотки. Да?
2: То есть, ну, да, есть грешок.
1: Ты такая текстильная душа, верно?
2: Да.
1: Обращала внимание, как футбольные фанаты классно одеваются?
2: Нет,
1: очень классно одеваются. Тебе должно быть интересно,
2: какой-то что... Какой-то конкретной командой, или ты считаешь, что все?
1: Это культ. Дело в том, что футбольные фанаты ездят за своими командами на европейские выезда. Они выглядят интересно.
2: Да.
1: Они носят такой итальянский бренд, как Stone Island. Это вообще не дешево.
2: Посмотрела, если говорить про там курточки по 800 паундов, это еще дороже.
1: CP Company. Очень серьезные марки одежды.
2: Да.
1: Откуда деньги? Они обязательно за деньги. Суть в том, что это трофейные. Трофейные трофеи, да. И мы здесь хотим подчеркнуть, друзья, это плохо. Так делать нельзя. Но хулиганы поэтому так и называются. Они ездят, условно говоря, вот сейчас вот из Милана в Мадрид.
2: Да.
1: Из Мадрида в Милан.
2: Да.
1: И, конечно, привозят с собой вещи.
2: Да.
1: У них культ вокруг этого. Они носят очень интересно. И самое интересное, что между хулиганами разных команд отношения не то чтобы прямо приятельские. И они могут, в принципе, вот прям,
2: представляешь,
1: побуцкаться. Именно вот
2: попихаться.
1: В этих дорогих шмотках. То есть ты не обязательно...
2: Тебе бей по лицу, но только не оторви мне случайно рукав. Да.
1: Это очень смешно, да. И перепродают.
2: Он стоит 500 паундов.
1: Черный рынок вокруг вещей, которые еще недавно были от кутюр.
2: Yes.
1: Я не знаю, насколько уместно это слово употреблять. А сейчас они ассоциируются не только с этим, но еще и с околоспортивными культурами. Вот как интересно это все устроено. Я тебе рекомендую сегодня футбольчик все-таки, Наташ, посмотреть.
2: А кто будет играть? Ты знаешь вообще?
1: Сегодня много кто играет. Но центральное противостояние – это тренер Жозе Мауриньо.
2: Кто будет? Звезды.
1: Начинает снова работать в мадридском Реале.
2: Да.
1: А недавно,
2: пустим.
1: А недавно, лет буквально 20 назад, он тренировал Милан и...

0: Интер, с которыми много чего завоевал. И сейчас они играют между собой. Он со своей бывшей командой.
1: Так у вас там интриги.
0: Ты чё?
1: Так у вас там интриги, сплетни.
0: Португало-испано-итальянский сериал, друзья. Не пропустите, должно быть очень интересно.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top.
6: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти, сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Aizvien!

0: Jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Tak, klikuju na посуду и аксессуары, потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
2: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
1: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
2: IKEA – новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.

0: пожалуйста, друзья, если вам это прямо необходимо, можете подсоединить два электрода к радиоприемнику. Наталья Горбачева завелась. Сейчас будет подача энергии. Накапливайте.
1: Друзья, в моем возрасте это не так часто, поэтому пользуйтесь моментом.
0: Зимой сможете экономить на отоплении. Итак,
1: let's go! Ладно, нет, давай трек дослушаем. Ну, классный трек, давай дослушаем, извините.
0: Джонни, Ла Ханта Эста Муй Лока.

0: Ну все, теперь уже неинтересно его слушать.
1: О,
0: гораздо класс. Интереснее, гораздо интереснее сейчас напитаться твоей энергией. Итак, 3, 2, 1.
1: Слушай, честно, я тебе скажу, видишь, как быстро все произошло в нашем возрасте, как я уже сказала. Ты перевозбудился, натанцевался, я такой, ну все нормально, все.
0: Можно
1: теперь
0: поспать.
1: Теперь точно поспать. Кстати, ладно, хорошо, давай. У меня есть список дел, которые я откладываю на тот период, когда я считаю, что у меня будет много времени.
0: Ничего себе.
1: Я не буду это называть пенсией. Я не буду это называть пенсией, потому что ее, скорее всего, не будет, да, и я на нее как бы не рассчитываю. Я планирую так, я не знаю, как вот у вас, я думаю, так, я вот 10 лет поработаю активно, а потом сделаю все так, чтобы у меня не было там, значит, кредитов и всего-всего, и буду работать как бы мало.
0: Для радости.
1: Буду работать, нет, для потребности, конечно же, для потребности. Для радости не буду работать. Работаю.
0: Подожди, сейчас. Удовлетворение потребности – это и есть радость.
1: Ну нет, но это же будет имеется в виду, что мне нужно заплатить какую-то коммуналку. Ну что, я когда оплачу какую-то коммуналку или что, я получаю радость? Нет.
0: Да это уже часть твоего организма оплачивать коммуналку. Ты перестанешь оплачивать коммуналку, чего-то не станет в твоей жизни.
1: Да, это потребность. Поэтому, да, просто рассчитываю на то, что я смогу все как бы собрать в правильном таком русле.
0: И мне нравится твой оптимизм.
1: Мне нужно будет меньше работать, типа такого, да. Вот, потому что сейчас куча всего нужно закрыть, все нужно, потом ты такой, все покрыл-закрыл, и у тебя как бы такой классный пакетик, который уже не заставляет тебя работать на износ. Вот такой у меня план, короче. И вот когда я не буду себя заставлять работать на износ,

0: я планирую, что у меня будет больше времени. И тогда я буду заниматься всякими странными делами, которые я оставляю. Итак, одно из таких дел. Короче, я буду собирать камешки с разных мест, где я буду путешествовать, но это, возможно, и наши латвийские места. Не обязательно сильно далекие, да?
1: Камешки-трофейчики?
0: И, да. И, короче, разные камешки разного цвета. И из них...
1: Артефактики.
0: И из них я буду делать картины.
1: Из камешков, собранных на разных...
0: Да, и эти камешки ты как бы... То есть ты берешь рамку, да?
1: То есть ты будешь такой каменный Арчимбольд, да?
0: Что-то типа того.
1: Он из фруктов людей рисовал, ты из камушков.
0: Да, ты берешь... Вот я очень хочу почему-то, мне очень... Значит, я буду... Будет такая рамка у меня. Белый картон под низом. И дальше...
1: Нравится, да.
0: Я как бы составляю такую, допустим, вот волну из камней. Такой огромный. Есть этот маленький человечек, там немножечко облака. И все это нужно будет приклеивать прозрачным клеем.
1: Да-да.
0: И потом я смогу вот из этого делать коллекцию. Вот такой, короче, у меня план. Я, может быть, когда-нибудь
1: попробую... Давай пусть это будут драгоценные камни. Пусть это лучше будут драгоценные камни.
0: Ну, ты, конечно...
1: Давай ты, аффирмация, Наталья.
0: Нет, ну я, конечно, хочу таким заниматься, но дай бог. Ну вот, короче, да. У тебя есть такое дело, которое ты откладываешь, потому что сейчас у меня на это нет времени, но я очень-очень хочу этим заняться.
1: Да-да-да.
0: Есть?
1: Да. Постоянно такое маячит.
0: А что у тебя?
1: Нет, ну там...
0: Ты наверняка свой запишешь рэп-альбом.
1: Ну, наверное, да, тоже.
0: На который сейчас нету времени.
1: Но это есть все ресурсы, а времени нету.
0: Старческий рэп. А что это может быть? Ничего хорошего, это уже...
1: Сейчас очень распространено, очень многие уже... давно забытые ребята, которые сохранили творческий потенциал, они возвращаются. Прекрасно себя чувствуют. Snoop Dogg никуда не пропадал. Да. Ему некуда возвращаться.
0: Да,
1: он всегда был в обойме. Это «Вису циеню цепур нос». Нас никогда не поздно заниматься творчеством, друзья. Так и знайте.
0: Все.
1: Если вы, например, говорите: «О, я слишком стар для этого, для этого лохан-теста Муйлока».
0: Тогда давай, присылай свои варианты того, что ты откладываешь на старость.
1: На пенсии?
0: Не на пенсии, нет. Просто мы будем чуть поменьше работать. Мы все равно будем работать. Пенсия подразумевает, что ты не будешь работать. Забудь, этого не будет.
1: Давай так, на что у меня освободится время, когда я перестану залипать на рилзы?
0: Окей, давай.

Дубгрива. Ситуация немножечко улучшилась. Сейчас пробка... Да что ж такое с этой улицы Даугавпилс? Не хочет она сообщать про свое время. Так. До 20 минут. Со стороны

просто со стороны улицы Мукусалас. На улице Лач лучше в сторону центра, в сторону улицы Сатеклас пробка до 10 минут. Далее также такие классические пробки, как Гранита и Круспилс, примерно 5-7 минут с каждой стороны. На улице Лубанас, также в районе улицы Капла Кална, пробка зафиксирована. Бривибас в районе Густава Земгала Гатве. Там тоже пробка зафиксирована, как и на самого Густава Земгала Гатве. Если говорить между Эрикой и Бривибас, до 20 минут. Если ты заметил что-то важное на дорогах нашей страны, пожалуйста, об этом сообщи на наш WhatsApp 250037, а мы расскажем об этом всей стране. Будь внимательны за рулем.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Сегодня вторник. Сегодня день, когда люди наконец-то собираются после выходных. Понедельник.
1: Конечно.
0: Это день рефлексии такой. Ох, что
1: Ой,
0: вы делаете?
1: Божечки, наш стул.
0: Вот Наталья, например, в честь вторника ломает мебель. Я,
1: да,
0: хочу, я хочу обратить внимание.
1: Будем сообщать, что с ними что-то не так, с этими стульями.
0: Бей посуду, я плачу.
1: Все, я поняла тебя.
0: Да-да-да. В конце концов, что это, если не знак, Наташ? Время уже потихонечку двигаться к кулеру. Потому что именно там происходят все стратегические
1: совещания. Ну все, мы тогда обсудим некоторые
0: совещания. Да, да, да. А, во вторник что еще очень важно? Не забывайте, что по вторникам происходят первые мысли о том, куда отправиться на выходных.
1: Естественно.
0: Тут погодные сводки смотрел.
1: Да.
0: Завтра нас с вами ожидает бабье лето, а потом знаешь что?
1: А потом что, осень опять? Опять?
0: Ну да.
1: Но ничего, мы справимся и с осенью, и с бабьим летом, и что, с недовольными женщинами тоже.
0: А уже можно говорить, что бабье лето? Или оно будет позже?
1: Слушай, мне кажется, ощущение, что сейчас оно начинается, да, на этой неделе, а потом
0: в этом
1: уже
0: году его
1: можно отпустить свои фантазии и мечты про то, что будет тепло.
0: Его бы не проворонить, потому что я точно помню, что несколько лет подряд я такой, ну, бабье лето будет, бабье лето, где же, где? А потом такой, а оно же было два дня
1: назад. Да ты, как обычно, заработался.
0: Ну,
1: заработался. Поэтому давайте, что, мотивировать людей к тому, чтобы содержать и держать тот самый баланс между работой и отдыхом.
0: Да, да, и у тебя есть два способа мотивировать, через О или через А. Угу. Часто бывает такое, что сначала О, а потом в слове мотивировать, ну, меняется корень на противоположный.
1: Понимаю тебя, и остается один только тот
0: тирания
1: самый. Ну, а
0: это отдельный
1: делать?
0: Вид искусства. Да. Очень часто вокруг нас люди, которым или волшебный пендель, или волшебное слово. И вот разглядеть, не перепутать, кому какой подход.
1: Это настоящее искусство. На этом мы и скажем всем хорошего, прекрасного дня. И обязательно услышимся с тобой уже завтра. Оставайся с Топ-Радио.
0: Вы себя берегите. Чао.
1: Пока-пока.

джинсах и пальто, например, да, а шорты, такие шлепанцы, ну, если их можно так назвать, как они называются, не знаю. Такие штуки, где все закрыто, а пятки нет. Как это называется? Мюля? Не-не-не, мне кажется, по-другому. Ой, сложный вопрос, но еще будут такие вопросы у меня сегодня важные. Неважных у нас не бывает. Доброе утро, я снова с вами. План сегодня простой, хорошая музыка, несколько любопытных историй, немного о кино, ну, как обычно. Начинаем, продолжаем. Ни на секунду не останавливается музыка на топ-радио.

но древний трек. По ощущениям, по чисто вот как вот внутренне, да, и по вайбу. Класс, класс. Ну, а если говорить о стариночках, то смотрите, угадайте, про что мы сейчас с вами будем говорить. Это что? Это что это такое? Врывайте нам в эфир. Кто уже угадал? Можете написать на WhatsApp 250037. Призовых мест не будет, но просто интересно, ну, насколько вы шарите. Вот и все. Мне кажется, можно даже по настроению понять. Ну, вот такое. Это что-то где-то там. Космический корабль. Правильно? Ну, есть такое ощущение, даже если не смотрели вдруг. Ладно, ладно, 8 сентября есть у нас правильные ответы. В 1966 году американские NBC показали первую телевизионную серию оригинального Star Trek The Man Trap. Ну а дальше из одного такого сериала выросла огромная, я бы сказала, гигантская, мне кажется, вселенная. За эти 60 лет появились 14 полнометражных фильмов, множество сериалов и целая культура со своим языком, фанатами, знаменитым приветствием. Кстати, это приветствие это придумал сам актер, который сыграл Спока в «Стартреке». Леонард Нимой, вот такой вот, когда пальцы, мизинчик и безымянный складываешь, потом так, ну, пробел, и, в общем, получается такая буква «В», то есть два, ну, вы поняли. Да, и если у нас есть фанаты Star Trek, то напишите, может быть, вы тоже как-то даже отмечаете сегодняшний день. Этот юбилей сегодня отмечается красиво. Первые 4 фильма Star Trek вернули в кинотеатр, но в США. Там больше всего фанатов именно сосредоточено. В восстановленном виде показывают. А астронавт Европейского космического агентства Софи Адена на Международной космической станции сегодня носит значок Звездного флота. То есть сериал про космос дожил до момента, когда его юбилей реально отмечают в космосе. Настоящим. Все по-настоящему. Ну, очень классно. Смотрите, как атмосферно. Кто смотрел сериал? Самый первый. Может, есть такие даже у нас слушатели. Может быть, есть кто-то, кто вообще не видел ни одной серии, ни одного полнометражного фильма. Но знаете, эта музыка такая, она как будто бы подталкивает. Говорит, запиши список своих фильмов. Посмотри разочек. Тебе понравится. Смотри, как классно. Ладно, ладно, ладно. Все, с днем рождения. В общем, Star Trek сегодня 60.

сегодня мы с вами вспомнили Стартрек, которому сегодня юбилей, 60 лет исполняется. А еще сегодня ровно 40 минут с момента национального запуска шоу Опры Уинфри. Наверняка вы видели. Ну, хотя бы отрывочек этого шоу точно 100% знаете, о чем я говорю. А шоу, где ведущая профессионально просто вытаскивает эмоции гостей и заставляет их плакать. Я не знаю, я не видела ни одного гостя у Опры. Не так, чтобы я смотрела прям все шоу, но видела много, она всех заставляет плакать. Все просто слезу какую-нибудь да пропустят. В общем, первый выпуск вышел 8 сентября в 86 году. До этого Опра вела местное утреннее шоу в Чикаго. Причем, когда она пришла туда в 84-м, программа была последней в рейтингах, а в течение месяца стала первой. Там, я не знаю, какой-то мощный талант у этой женщины точно имеется. В общем, про шоу Уинфри, похоже, в общем, вывели ее на всю Америку, и оно продержалось 25 сезонов. Выпусков всего 4561. И шло это шоу до мая 2011 года. Интересная деталь. Первым гостем продюсеры очень хотели получить звезду Дона Джонсона. Что вы так бровь подняли? Не знаете, кто это? Вот я тоже не знала, кто это. А это на тот момент вообще-то звезда телесериала «Полиция Майами». Возможно, вы смотрели. Он за свою роль эту как раз-таки получил «Золотой глобус». В общем, в его кармане, на самом деле, там много хороших, крутых ролей. Я зачекала, посмотрела. Там он тот еще красавчик своего времени. В общем, его пытались заманить даже шампанским «Дом Периньон» и очками со стразами. Я не знаю, почему очками со стразами они так думали, что у них получится, но он все равно не пришел. В итоге самый первый выпуск сделали сам.

обычными людьми. И знаете, учитывая последующие 25 лет отсутствие Дона Джонсона, как-то они пережили. Там такие звезды были. Ой, и Майкл Джексон, и Том Круз, Витни Хьюстон, Мадонна, Селин Дион, Бейонс, Принц, Тина Тернер, Дженнифер Лопес, Барбара Стрейзанд, Пол Маккартни, кто еще? Стиви Вандер, Джастин Тимберлейк, Джулия Рок. В общем, там просто гигантский список. Я могу продолжать еще несколько минут. Но что еще? Том Хэнкс, да, это обязательно должна произнести. Брэд Питт, Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Джим Керри, Дензель Вашингтон. В общем, все, кого вы знаете, все там были.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
3: Стоп. Рига Стайл.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность с прояснениями. С полудня местами в Курземе пройдут кратковременные дожди. Подует умеренный южный и юго-западный ветер. На побережье порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 18 до плюс 23 градусов. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице сегодня поднимется до плюс 22 градусов. На данный момент в Риге плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Сейчас, расскажите, а есть ли у вас какие-то ваши личные бытовые суперспособности? Например, вы чувствуете, кто вам звонит, еще даже не посмотрев на телефон. Возможно, вы чувствуете через... Вот сейчас прозвенит уже звоночек, что готова ваша еда. Возможно, вы чувствуете, что дети что-то натворили. Ваши способности расскажите, внутренние, такие необъяснимые.

ощущениях и суперспособностях. Пока что только у девушек такие имеются. Нет, есть, написал нам один парень, говорит, есть у меня суперспособности. Но ему лень писать, видите ли. Слушайте, а вы знаете, что вы можете использовать такую функцию, где ты говоришь телефону, а он сам пишет? Я пользуюсь постоянно. Вот, пожалуйста, вам лайфхак. Ну а что пишут девушки? По одному «мам» от сына могу определить масштаб проблемы. Чем длиннее

плюшек и лимонадов. Я вам могу сказать, что вы не единственный такой муж на этом свете. 100%. Я видела несколько таких. Я всегда знаю, когда муж не слушал, пишет девушка, что я ему рассказываю. Контрольный вопрос даже задавать не обязательно. У него специальное лицо для этого есть, которое, видимо, он не контролирует.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20. Место номер 10. 10.

меняются по поводу бытовой суперспособности. И активизировались парни, девушки. Их стало больше. Смотрите, вот есть такое сообщение. Я безошибочно могу определить, что батарейка в пульте села после того, как 16 раз нажму все кнопки посильнее. Такая, с юмором, видите, да? Хорошая, хорошая. Так, еще нам написал, сейчас найду, нам написал слушатель Дим. Именно Дим, не Дима, Дим, так и написано. Я считаю, что он побеждает вообще в номинации «Самая нужная сверхспособность». И он пишет: «Я безошибочно чувствую, когда в микроволновке осталась одна секунда, и успеваю открыть ее раньше сигнала. Не знаю, зачем мне этот дар, но пользуюсь ежедневно», говорит.

Miles, Weightless. Ну, а вот иногда есть такие песни, которым не нужна какая-нибудь история, там, подводка от меня. Там нужны просто первые три звука, ваша кнопка или там крутилка громкости. И сейчас будет именно такой случай. И если рука тянется сама сделать громче, значит выбор...

такая, наверное, странная новость. Касается она группы «Оазис». Кто их помнит? Кто помнит их самый главный хит? И, кстати, главный мой вопрос. Ставить или не ставить? Но сначала история. Вы пока напишите, что вы думаете. На аукцион выставляют больше 100 часов архивных записей «Оазиса». И это 209 цифровых кассет дат. Это 73 обычные кассеты и 3 мини-диска, записанные примерно с 94 по 2001 год. Все это записывал их бывший звукорежиссер. Концерты, там репетиции, там разговоры братьев Галлахеров за кулисами. Предварительная оценка архива до 1,6 миллиона фунтов. Причем «Оазис» против продажи, хотя аукционный дом утверждает, что имеет право это продавать. Хотя, опять-таки, коммерчески выпускать записи без разрешения группы вроде бы нельзя. В общем, сейчас там идет такая небольшая битва, продавать или нет. Многих интересуют, конечно, эти 73 кассеты именно с разговорами братьев Лиама и Ноэла. Говорят, что там потенциально много материала еще на несколько распадов «Оазиса». В общем, ребят, слушаем или нет? Я вижу ваше сообщение. А что я могу сделать? Что, я могу вам отказать, что ли? Ну нет, конечно. Все. Значит, слушаем. Расслабляемся, немножечко отпускаем, да, сейчас все проблемки наши. Вот

вот даем мозгу проветриться. И мне кажется, этот трек очень подойдет. Он такой comfy, знаете? Успокаивает чуть-чуть, как будто хорошо. Такой вот друг, наш друг, психолог немного.

0: погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность с прояснениями. С полудня местами в Курзе мы пройдут кратковременные дожди. Подует умеренный южный и юго-западный ветер. На побережье порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 18 до плюс 23 градусов. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице сегодня поднимется до плюс 22 градусов. На данный момент в Риге плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

мне уже пора освобождать микрофон, этот пульт, этот стул. Сережа Литвинова, он уже здесь готов с вами общаться. Спасибо вам за компанию. С вами была Рузанна. Ну а далее трек, который меня влюбил в себя буквально, вот не знаю, за пару звуков. Это новинка. A Long Jacket, Chris Lane.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Alie produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. Alie produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partneri. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Ну, сейчас начнется!
9: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
10: Стоп! Рига стайл.
9: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.

0: Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lazera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Это вторник, это 8 число, сентябрь. Какая прекрасная погода, как тепло. Солнечно в столице Латвии. Nathan Dole, Hold On. Главная строчка песни Give me something I can hold on to. Дай мне что-то, за что я могу держаться. Отражает отчаянную потребность человека в стабильности, когда привычный мир вокруг начинает рушиться. When the world starts falling down. Давайте разрушим плохие мысли, если они, конечно, у вас есть в этот вторник. Ну и попытаемся подпитаться классной позитивной музыкой здесь, на Топ Радио, в хит за хитом. Мы начинаем!
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ

в очереди у нас еще пока не популярные, но очень интересные ребята Golden вместе с треком Say Less. Впервые здесь появится на топ-радио, в рубрике «Не звучит». Песня новая, 26 года, 13 июля вышла. Здесь все довольно просто и очень по-летнему. Say Less. Буквально меньше слов. Герои настолько чувствуют взаимное притяжение, что разговаривать уже особо и не нужно.

0: Большое говорим Fast Boy Music Sounds за их прекрасное летнее настроение, даже несмотря на то, что у нас уже по календарю осень. По календарю одно дело, по настроению и по погоде совсем другое. Завтра вообще обещают нам очень жаркий день. Более подробно о погоде совсем скоро. А это участник нашего хит-парада, 20-я строчка. С первой попытки проходит сюда Fast Boy.
1: Место номер 20.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Совсем недавно в рубрике «Не звучит» мы познакомились с этой песней от Topic Lucky Ones. И вот она у нас уже в новинках. Теперь будем ее слушать гораздо чаще. Также отправим в претенденты, посмотрим, насколько она вам понравилась. Будем голосовать и надеяться на то, что она пройдет в топ-20. А теперь о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем теплый и преимущественно солнечный день, однако в ряде районов сохраняется переменная облачность.

0: К вечеру в западных районах и в центральной части Латвии пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, южный, местами порывы усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале до 20-23, 19-21 в Латгале и Курзаме, 18-20 в Видземе. В Риге без существенных осадков, порывы южного ветра до 12 метров в секунду. В течение дня воздух в столице Латвии прогреется до 22 градусов тепла. Завтра, в среду, днем увеличится облачность и местами возможны небольшие осадки. В целом день будет приятный и очень теплый. Например, в Латгале воздух может прогреться до 27 тепла. В Риге около 24, а в Курзаме всего до 20.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Sun Comes Down и Робин Шульц на Топ-Радио прямо сейчас. А я ухожу в музыкальное закулисье для того, чтобы подготовить новости спорта, интересные новости Формулы-1 и футбол. Сегодня Лига Чемпионов.

наши победители нашего чарта. Аритмия, Леша Свик, Нилетто, Мэри Гу. А кто же будет первым победителем Гран-при Испании Мадрида уже в эти выходные? Первая гонка на новом автодроме. Теперь Испания богата не только Барселоной, но и Мадрид принимает гонку. Но там не будет вновь Исака Хаджара. Пилот Racing Bulls Лиам Лоусон заменит травмированного Исака Хаджара.

в составе Red Bull на Гран-при Испании, который пройдет в Мадриде, как я уже сказал. Новозеландец в третий раз подряд сядет за руль болида основной команды и составит пару Ферстаппену. Исаак еще не готов вернуться за руль после перелома руки. Команда Red Bull планирует подписать 11-летнего Робина Райконена, сына чемпиона мира Формулы-1 2007 года, Кими Райконена. Кими, кстати, Райконен продолжает оставаться последним чемпионом в составе Феррари. Не может ни Алонсо, ни Леклер, ни теперь Хэмилтон взять титул чемпиона в красном комбинезоне. Ну, может быть, подрастет его сын Робин и тогда сможет перейти из Red Bull, к примеру, в Феррари и привести наконец-таки красную бестию к победе в чемпионате, не только в гонке одной отдельной. В общем, команда Red Bull хочет взять в юниорскую программу Робина Райконена. Сейчас он выступает на картинговом уровне и еще несколько лет не перейдет в гонки на машинах с открытыми колесами. Но эти годы пройдут быстро. Финальный этап чемпионата Формулы-1 этого года будет перенесен из Абу-Даби в итальянскую трассу в Имоле. Гонка пройдет в те же даты, с 4 по 6 декабря. Для Имолы это будет, ну и достаточно интересный вызов, потому что погода в Имоле и в Абу-Даби в декабре абсолютно разная. Могут быть и заморозки. Конечно же, не в Абу-Даби. При этом Гран-при Катара, который запланирован на 29 ноября, будет отменен без замены. И сезон сократится до 22 этапов вместо 24. К сожалению, продолжаются на Ближнем Востоке волнения и, соответственно, из-за безопасности отменяют Гран-при Катара. И Абу-Даби, как мы видим. Скоро о футболе, Лига чемпионов.

Ну что, наконец-таки мы дождались большого футбола, и прям очень большого, потому что нет больше этой раскачки, есть общая таблица Лиги Чемпионов, и сразу, начиная с 8 сентября, стартует новый общий этап Лиги Чемпионов, где будут и большие встречи. Например, вот сегодня Брюгге Астон Вилла, очень интересный старт для Виллы. Англичане пока, по крайней мере, пока неубедительны в своем чемпионате. После трех туров всего одно очко у них и ни одного забитого мяча. А вот Брюгге начал сезон этот клуб гораздо увереннее. 4 победы в 5 матчах. Поэтому здесь вполне может получиться матч, где Астон Вилла больше владеет мячом, а бельгийцы опасно убегают в контратаке. Ожидая полный матч больших переживаний для тех, кто болеет за Брюгге и Астон Вилла. Несмотря на то, что одни хромают в своем чемпионате, другие уверенно выступают, предсказать победителя здесь сложно будет. АЭК Афины и ЛАСК. Здесь фаворитом выглядит греческий АЭК, особенно дома. Для хозяев это отличный шанс начать общий этап с победы и сразу набрать важнейшие 3 очка. Что касается ЛАСК, то наверняка постарается сыграть вторым номером. Главный вопрос, может ли АЭК быстро вскрыть оборону австрийцев. Если да, то матч будет совсем уже другим. Реал и Интер. Вот это уже вывеска этого вечера, футбольного вечера. Мадридский Реал начинает Лигу Чемпионов дома против Интера. В своем чемпионате у них уже есть одно поражение, но побед больше. А у руля испанцев теперь Жозе Мауриньо. И получается практически сюжет для футбольного сериала. Мауриньо против клуба, с которым он когда-то выиграл Лигу Чемпионов. Реал наверняка постарается сразу забрать инициативу, но Интер, мы знаем с вами, что команда, которая умеет терпеть и наказывать за ошибки, ошибаться умеет и Реал. Здесь вполне можно ждать голов с обеих сторон. Боруссия из Дортмунда и Вильярреал этим вечером. Дортмунд дома традиционно способен устроить настоящее давление с первых минут. Немцы будут стараться быстро забрать мяч и загнать, получается, испанцев глубоко к своим воротам. Получится это у них или нет, узнаем сегодня вечером. Испанцы же тоже опасны, когда получают пространство, если, конечно, немцы им это пространство дадут для быстрых атак. Фаворит здесь все-таки хозяева, я думаю. Ну и Порту, Манчестер Сити. Очень серьезная проверка для обеих команд. Сити приезжает в Порту с идеальным стартом в премьер-лиге. Португальцы тоже пока идут без победы.

поражений у себя. При этом у Манчестер Сити новый тренер. Это Энцо Мареско, и поэтому будет интересно посмотреть, насколько команда уже привыкла к его футболу. Что касается Порту, то дома наверняка не станет просто ждать, отсиживаться и тоже постараются играть первым номером. И еще один матч. Лиль-Бетис, пожалуй, самая непредсказуемая пара из шести. Лиль дома постарается сыграть первым номером, ну а Бетис, что касается этого клуба, то способен ответить контролем мяча и хорошая работа впереди. Здесь многое может зависеть от первого гола. Кто забьет первый, поживем, увидим. Кстати, сегодня это только первый игровой день общего этапа, а всего в первом туре 18 матчей. Так что будет что посмотреть.

нравится песня, заходи и голосуй, topradio.lv, раздел ТОП-20, претенденты. Пока что еще не участник ТОП-20, но стремится туда. Сегодня, 8 сентября, отмечается Всемирный день физиотерапии, день специалистов, которые помогают возвращаться людям в большой спорт, или хотя бы просто движение, если вдруг получили какую-то травму, помогают вернуть силу, нормальное самочувствие после травмы и заболеваний. Но, как мы знаем, есть такие случаи, когда даже эти люди бессильны, пример тому история Михаэля Шумахера, поэтому не надо сворачивать не на ту дорожку. Вернее, в случае с Шумахером вообще не на дорожку свернул. Люди еще в древности использовали тело, воду, солнечный свет и лечебные процедуры,

0: чтобы облегчить боль и восстановиться после болезни. А сегодня физиотерапия – важная часть реабилитации. Ну и в спорте, да, для спортсменов эти люди порой вообще занимают первое место. Профессиональные спортсмены регулярно используют реабилитационные процедуры, чтобы быстрее возвращаться к тренировкам после полученных повреждений.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Всем здоровья, хорошего дня, отличного настроения и берегите себя как эмоционально, так и физически.

куда пойдет этот трек в эту пятницу, 11 числа. Ксения Минаева у нас на очереди, поп-исполнительница и автор песен. Мы знаем ее здесь на Топ Радио по песне «Шоколадка». Совсем другая. Прямо сейчас у нас появляется песня, которая ни разу не звучит.

0: 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
1: Так, кликаю на посуду и аксессуары, потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
2: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
1: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
2: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
5: No 7. līdz 9. septembrim ar mans top karti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lays 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Трек в нашем чарте уже проводит хорошие такие 7 недель. Находится на данный момент на 6-м месте. Высшая позиция была 5-я, так что для повторения своего лучшего результата надо в эту пятницу хотя бы сделать один шаг наверх. В целом, в первой десятке 3 раз была эта композиция на 5, 6 и 7 местах. Ровненько пока что. Что у нас было на 6 месте ровно год назад? С 4 на 6, 3 недели в топе. Тогда скатилась песня «How to Love».
1: Место номер 6.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: первую очередь они будут интересны тем, кто только собирается приобрести подержанный электромобиль или уже его использует. Будет, может быть, просто интересно послушать. Наконец-таки представили крупнейшее независимое исследование аккумуляторов подержанных электромобилей. Оно основано на реальных проверках машин и показывает, насколько аккумуляторы сохраняют ресурс после нескольких лет эксплуатации. Ну и инфляция заставляет экономить, но европейцы не отказываются от концертов и ресторанов. Об этом мы в этом часе поговорим, а пока... О погоде на сегодня и на завтра.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: Днем теплый и преимущественно солнечный день, однако в ряде районов сохраняется переменная облачность. К вечеру в западных районах и в центральной части Латвии пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, южный, местами порывы усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале до 20-23, 19-21 в Латгале и Курзаме, 18-20 в Видземе. В Риге без существенных осадков, порывы южного ветра до 12 метров в секунду. В течение дня воздух в столице Латвии прогреется до 22 градусов тепла. Завтра в среду днем увеличится облачность и местами возможны небольшие осадки. В целом день будет приятный и очень теплый. Например, в Латгале воздух может прогреться до 27 тепла, в Риге около 24, а в Курзаме всего до 20.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Представлено крупнейшее независимое исследование аккумуляторов подержанных электромобилей. Оно основано на реальных проверках машин и показывает, насколько аккумуляторы сохраняют ресурс после нескольких лет эксплуатации. Отчет составлен на основе более чем 500 тысяч независимых проверок подержанных электрокаров, проведенных с 22 по 26 год. В выборку вошли 20 популярных моделей из Европы, Америки, Азии и Австралии. Для каждой модели состояние батареи оценивали после 50, 100 и 150 тысяч километров. Главный вывод – даже две одинаковые машины с одинаковым пробегом могут иметь батареи в совершенно разном состоянии. Разница иногда достигает 13%. Например, у Tesla Model Y после 50 тысяч километров батарея в среднем сохраняет около 95% своей емкости. После 150 тысяч – примерно 90%. То есть запас хода уменьшается примерно на 20 километров. Похожая ситуация у Volkswagen ID.4. А вот Hyundai Ioniq 5 показал себя лучше. Его батарея стареет медленнее. Nissan Leaf результат оказался заметно хуже. Так что пробег электромобиля — это еще не все. Две машины могут проехать одинаково, а батареи у них будут как две совершенно разные истории.
0: Автоклуб с Сергеем

Вроде на Земле живем, а цены с галактики взяты. Такое ощущение. Не то чтобы страны, а другого мира. Цены растут, коммуналка дорожает. Тут нам еще обещают, что газа может не хватить. Продукты дешевле не становятся. Но, похоже, европейцы решили экономить будем, а жить все-таки отменять не будем. Есть данные новые, свежие от Евростат. Почти половина всех расходов европейских семей уходит на самое необходимое – жилье, продукты, коммунальные услуги и транспорт. При этом с начала 25 по 26 годы люди стали тратить больше денег на отдых, спорт и культуру, несмотря на то, что все становится только дороже. Выросли также расходы на рестораны, гостиницы и образование. А вот на транспорте европейцы решили немного сэкономить. Его доля в семейных расходах снизилась. Меньше денег стали тратить и на связь, и некоторые цифровые услуги. Получается интересная картина. Люди стараются урезать регулярные расходы, но не хотят полностью отказываться от концертов. Судя по тому, что я видел на Сплин и Мумитроль, это так и есть, даже в Латвии. Мы не отказываемся от путешествий, ресторанов и других радостей жизни, иначе действительно будет возникать вопрос, смысл вообще моей жизни. Правда, для семей с небольшими доходами такая стратегия намного сложнее, у них большая часть денег и так уходит на еду, жилье, энергию. Европейская экономия выглядит примерно так. На электричестве сэкономим, зато вечером сходим в ресторан. Потому что кризис кризисом, а жизнь продолжается. И радоваться, ну, как-то надо для того, чтобы продолжать, чтобы был смысл вообще жизни. Так что желаю вам все-таки, может быть, не часто, но все-таки пару раз в месяц хотя бы жить в свой личный кайф, назло всем ценам, налогам. Бесплатные походы никто не отменял. Осень пока позволяет это делать. До встречи в новом часе.

0: знаете, есть замечательная особенность слова «прости». Оно состоит всего из 6 букв, но иногда человеку требуется несколько дней, может быть, даже недель, чтобы его произнести. И так просто сказать «прости», не начая с этого слова возвращение к себе доверия от другого человека. Но нет, мы потом удивляемся, почему иногда некоторые люди называют других людей баранами. Сегодня 8 сентября отмечается очень простой, ну, пожалуй, один из самых непростых праздников. И простой, и непростой день извинений. Потому что сказать «прости» иногда гораздо сложнее, чем кажется. И не обязательно писать роман на 10 страниц. Иногда простое «я был неправ, прости» работает лучше любого длинного монолога.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Так что простите, если что, но еще один час буду вместе с вами. Постараюсь, если вдруг что, опять же таки, я не знаю что, реабилитироваться за эти уже неполные 60 музыкальные минуты. У нас еще есть, а потом Исаева.

Америка не звучит, и здесь появляется песня 23-го года, которая ни разу не звучала на топ-радио, Born to Run. От Medism, нидерландский электронный продюсер и диджей. Вместе с ним вокалист Dalton Deal, американский певец и автор песен. Именно он исполняет вокальную партию в этом треке. Born to Run, рожденный бежать,

0: Вопросов Кайго и Take Me Back. Самый большой прогресс первого осеннего хит-парада в этом году на топ-радио. Пойдет ли этот трек дальше? Вот в чем вопрос. С 15 на 7, 6 недель в нашем топе. Пока это высшая позиция за 6 недель, что этот трек у нас находится. На первом месте у нас сейчас вторую неделю подряд находится Баста и Моя Мишель. А ровно 2 года назад на 7-м месте был Баста и Мона с треком «Худи». Ну и логично, что мы послушаем этот трек. То есть спустя 2 года Баста в это же время приходит к нам в топ.
1: 7-я позиция.
0: Ну тогда в 24-м он был на 7-м месте, сейчас на 1-м. Забегая вперед, скажу, что с этой песни «Худи» он все-таки дошел до первой позиции.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: кажется, человечество постепенно меняет возрастной состав, и на планете впервые в истории людей старше 65 лет стало больше, чем детей младше 5. И это уже не прогноз, это реальность. Об этом более подробно расскажу в этом часе. И ДТП без вызова полиции. В Латвии планируют расширить список случаев для согласованного сообщения. А пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем теплый и преимущественно солнечный день.

0: однако в ряде районов сохраняется переменная облачность. К вечеру в западных районах и в центральной части Латвии пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, южный, местами порывы усилится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале до 20-23, 19-21 в Латгале и Курземе, 18-20 в Видземе. В Риге без существенных осадков, порывы южного ветра до 12 метров в секунду. В течение дня воздух в столице Латвии прогреется до 22 градусов тепла. Завтра, в среду, днем увеличится облачность и местами возможны небольшие осадки. В целом день будет приятный и очень теплый. Например, в Латгале воздух может прогреться до 27 тепла, в Риге около 24, а в Курземе всего до 20.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Небольшое ДТП, и первый вопрос обычно у нас один. Звонить в полицию или можно спокойно заполнить согласованное сообщение и разъехаться по делам? В Латвии хотят сделать эти правила понятнее, немного расширить возможности водителей. Комиссия Сейма поддержала поправки, которые определяют, в каких случаях после аварии обязательно нужно сообщить в полицию. Таких ситуаций будет 9. Полицию необходимо вызывать, если в аварии пострадал человек, автомобиль получил серьезные повреждения или столкнулись больше.

0: двух машин. Также звонить нужно, если повреждено чужое имущество, например, дорожный знак или ограждение. Или если пострадало другое авто, а его владельца или водителя нет на месте. Еще один важный случай, если в ДТП пострадало дикое животное или есть подозрение, что кто-то из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, без полиции не обойтись, если водители не могут договориться, кто и как устроила эту аварию. А вот хорошая новость в том, что если в ДТП участвуют три и больше автомобиля, водители при определенных условиях все-таки смогут самостоятельно заполнить согласованное сообщение и уехать. При этом полиция сможет дистанционно оценить ситуацию и решить, нужно ли вообще приезжать на место ДТП. То есть в будущем сначала можно будет получить консультацию полиции дистанционно, а уже потом решать, что делать. И главное, не устраивать прямо на дороге собственный суд с адвокатами и свидетелями.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

Хорошо, что до января еще далеко. Сентябрь еще пока толком не раскачался, но начало сентября по погоде очень нравится. По данным Бюро переписи населения США, еще несколько лет назад количество маленьких детей и пожилых людей было примерно одинаковым, около 10% населения. Но теперь людей старше 65 лет стало больше. Главные причины – люди живут дольше, как посмели. Ну а дети рождаются меньше. Особенно это заметно в Европе, нашей любимой. Здесь в большинстве стран на одну женщину приходится меньше 1,5 детей. А вот Африка остается самым молодым регионом планеты. Там рождаемость пока значительно выше, и разница будет только увеличиваться. По прогнозам, к 2060 году пожилые люди будут составлять около 20% населения.

населения мира, а дети младше 5 лет всего 7%. То есть человечество постепенно становится старше. Вот вам и объяснение, почему пенсионный возраст только и делают, что повышают. Но если так дальше пойдет, то на качельках, кажется, будут уже не детишки, а пенсионеры забавляться. Ну, суровая реальность. Хотите верьте, хотите нет, но так оно и есть, как есть. Лина Исаева вас покачает на своих музыкальных качельках. А я вернусь сюда завтра в 12 дня и разгоню свою музкарусель. Так что подключайтесь. Места хватит всем.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов.

0: суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

знаете, что сегодня у нас вторник. От вторников никто ничего никогда не ждет. Понедельник обычно должен быть либо продуктивным стартом, либо таким моментом раскачаться после выходных. Пятница — это всегда радость.

вторник, он просто вторник, никаких завышенных ожиданий, поэтому предлагаю сегодня этим и воспользоваться. Не будем требовать от этого дня ничего грандиозного, а просто сделаем его хорошим. Тем более, что ближайшие два часа у нас с вами для этого уже есть. С вами Лина Исаева, дневная смена на Топ-радио. Я буду рядом.

0: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā.

Ну что, кажется, любовь к футболу добралась уже и до животного мира, потому что было замечено, что на мексиканском острове карликовые еноты внезапно научились самостоятельно делать себе мячи. Они берут бумагу из мусорных баков, мочат ее в воде, обваливают в песке, формируют шар. Таким образом, и потом устраивают с ним что-то очень похожее на футбольный матч. Причем самое милое, что они начали учить этому и друг друга. Молодые еноты даже пытались обучить их маму, но у мамы не получилось. Но что ж, не всем дано попасть в сборную. Ученые говорят, что животные играют довольно часто, а вот случаи, когда они сами специально изготавливают себе игрушки, встречаются гораздо реже. Так что, может быть, чемпионат мира действительно как-то повлиял даже на енотов. Ну а что, мяч у них уже есть, команда собирается, тренировки идут. Осталось только форму заказать, хотя их...

Ну что ж, дело, время потехи, часы, когда работа идет с трудом, нужно, конечно же, подбодрить любимых коллег. И вот Сан Саныч просит передать поддерживающий привет своим коллегам Жене, Айвару, Юрису, Александру и Роме. Пусть этот день пободрее станет для вас. Привет от Топ-Радио, привет от Сан Саныча. Продолжаем, конечно, с музыкой. Она вам тоже в помощь. Дальше у нас будет Белла Хадид.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 8 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода. В Курзаме во второй половине дня пройдут дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха сегодня по стране от плюс 19 до плюс 22 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīt
4: Ну, сейчас начнется.
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Стоп! Рига стайл.
5: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас 96.
7: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.

сейчас неожиданная новость в завершении этого часа. Ученые выяснили, что курильщики чаще чувствуют себя одинокими, причем с возрастом это ощущение может усиливаться. Исследователи Имперского колледжа Лондона изучили данные более 50 тысяч европейцев и обнаружили, что среди курящих чувство социальной изоляции встречалось чаще. Одно из возможных объяснений – это ограничение на курение в общественных местах. Человек чаще выходит из общей компании и со временем может меньше участвовать в совместных мероприятиях. Но вот здесь я, конечно, немного поспорю с этой статистикой, потому что по моему жизненному опыту я сама не курю, никогда не курила. Так вот, на предыдущей работе курилка – это вообще было одно из основных, самых социализированных мест на планете. Потому что именно там обычно можно закорешиться с кем надо, узнать все самые свежие сплетни, обсудить то, о чем возле офисного кулера почему-то никто говорить не решается, пока набирает себе воду. Но топ-радио и я курить вам не советую ни в коем случае. Но вот социальную функцию курилки на рабочих местах ученые, мне кажется, слегка недооценили. Но мы продолжаем с музыкой. Она безопасна в любых объемах, особенно если это Calvin Harris и Jay-Z. Satisfy. В завершении этого часа остаемся вместе.

хорошая новость про завтра, потому что завтра ожидается самый теплый день недели. По Латвии будет до плюс 27 градусов на юге и на юге-востоке страны. Особенно будет особо теплая погода. В Латгалии и Селе в основном солнечно и сухо, а вот в других регионах возможны короткие дожди и грозы, но все равно температура будет очень даже приятная. В Риге будет до плюс 26, переменная облачность, тоже может ненадолго пройти дождь или гроза, но в общем и целом сентябрь выдает нам один бонусный день лета, так что пользуемся, потому что такие подарки в сентябре лучше долго не разглядывать, а брать сразу, так что завтрашний день берем не раздумывая.

0: Фатим заметал еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Так, так, так. Кликаю на посуду и аксессуары. Потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
3: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
2: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
3: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.

аномальная жара и засуха во Франции этим летом добрались уже и до знаменитых французских сыров. Вот так вот. Не только на людей повлияла эта жара, но и на животных, и, как следствие, на сыр. Потому что из-за засухи страдают пастбища. Трава становится хуже, коровы испытывают стресс и дают меньше молока в результате. И в итоге все это может уже отражаться на вкусе, цвете и количестве сыра, который производят. Особенно пострадал традиционный французский Солерс. Этим летом 3/4 его производителей в какой-то момент были вынуждены приостановить производство. Причем сыроделы говорят, что раньше проблемы с травой случались раз в 15-20 лет, ну а теперь все практически каждые пару лет. Так что вот так вот все эти парниковые эффекты, глобальное потепление теперь заиграло совершенно другими красками для любителей сыра. Может, и вот в такую вот картинку развернуться, что будет

0: 10% отлайда. Оптио оптика.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Фарш из свинины и говядины 1 килограмм от Forever's 3 евро и 99 центов. Сливочное масло Балтайс 82,5% 175 граммов 1 евро и 49 центов. Мороженое Magnum Almond 83 грамма 1 евро и 15 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
3: GO3 un TV3 piedāvā UEFA Čempionu līgas spēles sākas. Madrides Real pret Milānas Inter. Mourinho pret savu kādreizējo komandu. Jā, TV3, UEFA Čempionu līga. Otrdienas vakarā sākam ar pirmsspēles studiju 15 pāri 9. Un tad skatāmies kopā Madrides Real pret Milānas Inter. TV3.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот вторник, 8 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода. В Курзаме во второй половине дня идут дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха сегодня от плюс 19 до плюс 22 градусов тепла. Ветер южный и юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Японии, кажется, решили вывести понятие «отдохнуть так», чтобы чувствовать себя рожденным заново на совершенно новый уровень. Там откроется сауна, в которой человеку предлагают буквально вернуться в материнскую утробу. Вместо обычной парилки там будет пространство в форме утробы, потом купель для новорожденных, специальный душ, а в финале огромный диван, который обнимает и покачивает, и даже гладит человека. И можно еще выбрать образ мамы, который будет проецироваться сверху. Вся перезагрузка занимает около 2 часов. То есть выражение «мама, ради меня обратно, я устал» наконец-то превратили в коммерческую услугу. Но нам пока что такая процедура недоступна, поэтому я просто желаю, чтобы сегодня вечером ваша собственная кровать приняла вас и окутала примерно такими же ощущениями. Тем более вы замечали этот феномен вечером, когда ложишься, матрас какой-то твердый, подушка не та, руку некуда деть, поздно найти невозможно, чтобы уснуть. Но зато вот утром, когда звонит будильник, все, ты буквально лежишь на ладошках у Бога. Мягче места во вселенной просто не существует. Так вот, пусть эта магия случится с вами уже сегодня вечером. Ну, а я на сегодня прощаюсь. Меня зовут Лина Исаева. Хорошего вам отдыха, уютного вечера и до встречи.

капитуляция Люси Чеботиной, «Зеленые глаза». Это у них только есть такие необычные свойства, что ими можно раздевать. 8 сентября уже, вторник. Набираем обороты. Как я сказал на днях, что сентябрь — это такой самый школьный месяц. Ученики, школьники, студенты пошли в школу, а мы ничего еще про школу даже не пообщались толком. Сегодня, кстати, Международный день грамотности. Да, так или иначе, школа у нас пыталась учить грамотности. Вот даже у меня не получается красиво сказать. Пора уже что-то поговорить о школе. Чему в конечном итоге научила ваша школа, да, или что из школьной программы вам абсолютно таки не пригодилось, или знания, например, которые все-таки как-то разок где-то пригодились. Все, в общем, про школу. Вспоминаем школьные годы. 2-5-0-37, едем дальше.

0: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Львов Мулти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Aļai produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. Aļai produkti ir vairāk nekā darba viņa sabrīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. Aļai produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, но осадков синоптики не прогнозируют. Южный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 16 до 18 градусов. В Латгале 17-20, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

в школе учили и какие знания пригодились. Вот почему мы в школе искали все время какой-то X. Да, вот, кстати, я тоже задумался. Все время X мы вот искали. Найдите X, да,

Татьяна, дальше самое интересное. Лучше бы учили, как найти хорошего мужа. Да такому в школе не учат такому. Ни как жену найти, ни как мужа, да. Это потом уже курсы специальные. А в школе, да, X. Ну и реже Y искали, да. 2-5-0-37. Вспоминаем школу.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

вот, кстати, хороший навык из школы, пишет нам, затихариться так, чтобы учитель не вызвал тебя. Особенно, естественно, когда ты не готов. Вспоминаем, наконец-то, школу, да, сентябрь, школьный такой месяц, студенческий. 2-5-0-37. Любые истории, любые навыки, которые вам пригодились или совсем не пригодились.

0: 50%. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Лидл. Стоит того.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп. Рига стайл.
2: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticketshop.lv. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченые сардельки «Алус» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 49 центов. Макароны «Добеле» определенные виды 500 граммов 85 центов. Пшеничная мука «Добеле Экстра» 2 килограмма 1 евро и 75 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
5: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Густава Замгалагатова, Тейритю до Бривибас, также Латгалас при повороте на улицу Славу. Густава Замгалагатова от ГАУС до Бривибас, также на Даугав, Гривас от Ранца Дамбис до Дурбас и на Валгума от Триедебас до Бульвара Узвара. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250-37.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

20. Школа учит, пишет Андрей, как выкручиваться, списывать. За 10 минут подготовиться к контрольной, спрятать шпаргалку так, чтобы учитель ее не заметил. Но главное, не учить наизусть. Вот чему учит школа. WhatsApp 2 5 0 37. Вспоминаем школу.

С диджей Грув счастье есть, его не может не быть. Первый час закончим вместе с 100 Miles и Габриэлла Ричардсон. 25037 наш WhatsApp. Сегодня вспоминаем школу.

с интересным треком. Gorgon City уже появлялся в нашем эфире вместе с Jem Cook. Они сделали интересный трек. Хотят немного чуда. Miracle называется.

So Sad. Новиночка от Swedish House Mafia, которая в топ-20-ке. Заходи, поддержи, а после рекламы... Рекламы. Новиночка от Topic Lucky Ones.

0: Две немного дорожные информации.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Густава Земглагатву Тирицу до Бривибас пробка, также Даугав Гривас от Ранти Дамис до Дурбас, улица Чакова от Элизабетас до Лачпляша, бульвар Калпак от Бривибас до Валдемара, также на Валдемара от Кипсала до Слокас и Кулдигас от Даугав Гривас до Слокас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: но тем не менее слабый южный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 20, местами до 24 градусов. В Ладгале 24, местами 27. В Земгале, видимо, а также в центральной части страны завтра днем от 23, а местами до 26 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

не каждый день в сентябре. Но это так, местами 24-25. Бабье лето, один день, хватайте его. 2:05, 37, еще время написать. Zerpy, Fast Friends.

0: Радио.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола «Фанта» или «Спрайт» 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез «Хеллманс» 855 миллилитров. 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну, и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали, всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.